Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8 863 309 0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
6: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Греция закрывает 250 пляжей от массового туризма. Министерство финансов и охраны окружающей среды присвоили этим побережьям статус нетронутых. На охраняемых территориях теперь запрещено ставить шезлонги, зонтики, включать громкую музыку и проводить массовые мероприятия. Правила вводятся, чтобы защитить природу от наплыва отдыхающих и изменений климата. Ограничения начали действовать в популярных регионах на Крите, Родосе, Корфу, Левкасе и Кикладах. Под охрану попали пляж Элафониси на Крите и более 20 побережий острова Левкас. Сами пляжи открыты для людей, но там нельзя арендовать гидроциклы, каяки и ездить на машинах по песку. Туристам в этих местах придется загорать на полотенцах вместо шезлонгов. Сервис One2Trip составил список наиболее востребованных российских направлений для летнего отдыха в этом году на основе бронирования отелей. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург и Москва. Также в топ-10 вошли Адлер, Сочи, Калининград, Казань, Эстосадок, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск. Средняя продолжительность бронирования жилья внутри страны составляет почти 4 дня при средней стоимости 10 300 рублей в сутки. Наибольшим спросом пользуются отели, на которые приходится 67% бронирований. Далее следуют апартаменты, гостевые дома, апарт-отели и мини-гостиницы.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Квартира.

0: Квартиру сниму на суточный рост.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на Туту. Кару6+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой, не пополняй.

0: Новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Софина, Жасмин, популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
3: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, в продолжении понедельника в нашем городе будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
4: Реклама.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: СК-10.
8: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 5-2.
9: Окошкина. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
10: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. В Иране опровергли информацию о возможной отставке Масуда Пезешкиана. Об этом заявил глава правительственного информационного совета Ильяс Хазрати. Слух не имеет ничего общего с реальностью, а президент занят управлением страной и служением народу всеми силами. Материалы в СМИ об отставке главы Исламской Республики – часть информационной кампании, направленной на подрыв общественного единства, отметил Хазрати. Сегодня школьники сдают историю, литературу и химию. В России стартовал основной период единых госэкзаменов. Первыми к ним приступили выпускники Дальнего Востока. Пункты проведения экзаменов прошли необходимую техническую подготовку. Основной период продлится до 19 июня. Средний душевой доход в Ростовской области достиг 64 600 рублей в прошлом году. Регион занимает второе место в Южном федеральном округе по этому показателю. По сравнению с 2024 годом доход вырос на 15,6%. С учетом уровня инфляции реальные денежные доходы населения увеличились на 5,6%. Лидером ЮФО является Краснодарский край с показателем 77 300 рублей. Третье место занимает Адыгея – 60 600 рублей. Поезд Таврия-Таганрог-Симферополь через Ростов-на-Дону возобновил курсирование с 29 мая. Поезд будет ходить через день в течение всего курортного сезона. При следовании в сторону Крыма поезд делает остановку в Ростове-на-Дону на станции Первомайская и прибывает в Симферополь на следующий день в 4:50 утра. В обратном направлении из Симферополя отправление в 12:30, остановка в Ростове-на-Дону на станции Ростов-Главный приходится на 4:35 утра следующего дня. Прибытие в Таганрог в 6:15 утра. В состав поезд включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны. Первый за три месяца регулярный рейс Аэрофлота вылетел в Дубай. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Рейсы будут выполняться на Boeing 737 один раз в сутки, а с 1 июля частоту увеличат до двух раз в день. Ранее стало известно, что авиакомпания Emirates с 1 мая возобновила регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. В эти минуты в Ростове плюс 13 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: Просто. Пробки на радио Монте-Карло.
1: На 3 балла оценивает понедельничный утренний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте на улицах города местами затруднения. Самый крупный затор сейчас на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Здесь вы простоите около 20 минут. 15 минут потратите на Вавилова-Шибалдаева от Таганрогской до площади Народного ополчения. На 10 минут задержитесь на Малиновского, Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. И столько же времени не затратите на улице 50-летия Россельмаша от остановки Капнитель до улицы Страны Советов. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
2: СК-10.
5: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рустоп 39» в центре Ростова на Шаумян 39. Бронируйте 28-28-088.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. 24-летний Мэддокс Джоли Питт, приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, планирует отказаться от фамилии отца и в дальнейшем использовать имя Мэддок Джоли. Ранее Мэддокс уже не использовал фамилию Питта в титрах фильма «Кутюр», где работал ассистентом режиссера. Там он был указан как Мэддокс Джоли. На такой шаг 2 недели назад решилась его младшая сестра, 21-летняя Захара Джоли Питт. Она окончила бакалавриат по психологии, и на церемонии вручения дипломов ее представили как Захару Джоли. Двойную фамилию Джоли Питт до 2024 года носила и 20-летняя Шайла, дочь Питта и Джоли. Она подала заявление о смене фамилии на Джоли в свой 18-й день рождения. Недавно Шайла появилась в тизере клипа кей-поп-исполнительницы Дэй Янг на песню «What's a girl to do?». Она прошла открытый кастинг, и ее участие не было пиар-хода.

Чудеса света на радио Монте-Карло. Ангкор-Ват. Главной достопримечательностью Камбоджи является гигантский храмовый комплекс Ангкор-Ват. Неудивительно, что это изображение можно увидеть даже на государственном флаге королевства Камбоджа. Ангкор-Ват, что переводится как «город-храм», крупнейший из когда-либо созданных культовых сооружений. Построен он был в XII веке во времена правления короля Сурьявармана II. Храм этот, изначально посвященный богу Вишну, также должен был символизировать мифическую священную гору Меру, место, где обитают боги. Таким образом, башня храма — это якобы вершина горы, стены — скалы, а ров, вырытый вокруг комплекса — океан, окружающий центр Вселенной. Особенность кхмерских или камбоджийских храмов в том, что они не служат местом для собрания верующих, а считаются обителью богов. Поэтому доступ в некоторые строения комплекса был открыт далеко не каждому, а исключительно представителям религиозной и политической элиты. Кроме того, Ангкор-Ват также предназначался для захоронения королей. Официально считается, что нашел и заново открыл заброшенный Ангкор-Ват французский путешественник середины XIX века Анри Мо. Известно, однако, что и до него европейцы посещали этот храмовый комплекс. За 5 лет до Анри Мо здесь побывал французский миссионер Шарль-Эмиль Буево, зафиксировавший наблюдения в своих книгах. А еще раньше величественный храмовый комплекс посетили португальцы. –

0: Судя по всему, рассказам их мало кто поверил. Когда Анри Муо прибыл в Камбоджу, он знал, что существуют легенды о некоем грандиозном городе-храме, но допускал возможность, что Ангкор-Ват — лишь плод воображения местных жителей. Сегодня увидеть легендарный город-храм, в который несколько веков назад допускались лишь избранные, может каждый. Ежедневно Ангкор-Ват посещает около 20 тысяч человек, делая его самой важной и узнаваемой туристической достопримечательностью Камбоджи.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королёва 1D.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: столько богатстве? Условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
18: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».
19: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, Жасмин. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, в продолжении понедельника в нашем городе будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш Кап».
3: Ты серьезно? «Джетур Дэшинг» всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг» с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
8: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
9: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
11: ООО «Топол Экодон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.
12: Музыка без слов. На радио «Монте-Карло».

0: Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Сегодня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин в Кремле вручит награды родителям 9 многодетных семей. Орден «Родительская слава», учрежден указом президента в 2008 году, им награждаются родители и усыновители, которые воспитывают или воспитали 7 и более детей. Звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Удостоенным звания женщинам также вручается знак особого отличия «Орден Мать-героиня». Звание и орден учреждены указом президента в 2022 году. Около 16 тысяч площадок, предлагающих продажу запрещенные биологически активные добавки, заблокированы в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, а также опасная продукция. Работа продолжается. Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАДов. В Волгодонске во Дворце культуры имени Курчатова прошло торжественное вручение микроавтобусов многодетным семьям. Об этом сообщили в местной администрации. Ключи от автомобилей из рук заместителя губернатора Олеси Старжинской получили 9 семей. Мероприятие было приурочено ко дню многодетных семей, учрежденному по поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Первый день лета, когда во всем мире отмечается Международный день защиты детей, в Ростовской области будет действовать полный запрет на розничную торговлю спиртным. Это ограничение продиктовано заботой о безопасности детства и регламентируется региональным законодательством. Речь идет об областном законе номер 441 ЗС, принятом еще в 2005 году 28 декабря. При этом важно понимать, что действующий запрет не является абсолютным для всех заведений. Закон делает исключение для сферы общественного питания. Более 70% опрошенных россиян до сих пор помнят школьную любовь. Таковы данные исследования одного из сервисов знакомств. В школьные годы влюблялись большинство респондентов, но чаще всего эти чувства оставались безответными. Самыми популярными способами проявить симпатию оказались тайные взгляды и записки. Школьная романтика нередко сопровождалась драмой. Более четверти мужчин признались, что плакали из-за первой любви, а 18% даже дрались. Женщины отмечали, что из-за переживаний начинали хуже учиться или прогуливали уроки. Самым запоминающимся моментом россияне назвали безответную влюбленность и первый поцелуй. В памяти также остались прогулки после школы, медленные танцы на дискотеках и первые переписки. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центра Банка России, на понедельник курс доллара составляет 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. В Ростове сейчас плюс 13 и облачно с прояснениями по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте на улицах города местами затруднения. Самый крупный затор сейчас на Шибалдаева, площади Народного ополчения, Шибалдаева стадионная, площади второй пятилетки до Целиноградской улицы. Здесь вы простоите более получаса. 15 минут задержитесь на Киргизской, 50-летие Россельмаша от Беломорского переулка до улицы Страны Советов, на Восточном шоссе, Ворошиловском мосту, Ворошиловском проспекте от Пойменной до Большой Садовой. И около 10 минут потратите на Нансена юг от Буденновского проспекта до проспекта Михаила Нагибина. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением не на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
2: СК-10.
6: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
7: Я без него никуда не поеду.
4: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Легендарный режиссер Клинт Иствуд ушел на покой, об этом сообщил сын постановщика, композитор Кайл Иствуд. Последним фильмом Иствуда был «Присяжный номер 2», выходивший в 2024 году. Вдобавок к актерской карьере он снял «Непрощенного», «Малышку на миллион», «Мосты округа Мэдисон», «Гран Торино» и другие фильмы. Лиминальный хоррор «Закулисье реальности» собрал в первые выходные 118 миллионов долларов. Картина продемонстрировала лучший старт для оригинального фильма ужасов за всю историю бокс-офиса. «Закулисье» также обновило рекорд студии А24 по сборам за дебютный уикенд и уже вошло в пятерку ее самых кассовых релизов. Бюджет фильма составил всего 10 миллионов долларов. Режиссером выступил 20-летний дебютант Кейн Парсонс, а главные роли исполнили номинанты на «Оскар» Рената Рейнсвё и Чивител Эджифор. «Закулисье» основано на одноименной крипипасте и YouTube-сериале. Действие разворачивается в загадочном и пугающем пространстве, обнаруженном в подвале мебельного магазина. В России фильм стартует 4 июня.

0: пересмотревшие романтическую мелодраму «Мои черничные ночи» режиссера Вонга Карвая, чаще всего делятся на тех, кому фильм очень понравился, и на тех, кто посчитал его скучным. Но и те, и другие после просмотра наверняка пошли искать кафе, где можно заказать черничный пирог. В фильме у главного героя в кафе всегда оставался нетронутым именно черничный пирог. Персиковый, яблочный разлетались на ура, а этот ждал своего посетителя. И дождался главную героиню, которой он очень понравился. А вот режиссер Вонг Кар-вай, кстати, как-то раз признался в интервью, что лично он черничный пирог не любит, слишком уж он сладкий. Поклонники «Черничных ночей» не раз пытались повторить рецепт коронного блюда киношного кафе «Ключ». Для многих оказалось неожиданным сочетание черники и банана, да еще и с корицей. Но именно так начинка получается очень нежной и в сочетании с хрустящим тестом и шариком ванильного мороженого является собой отличное дополнение к полуночной чашке чая.
1: Киноменю на радио «Монте-Карло».
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
1: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
7: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Золотая коллекция. Радио «Монте-Карло».

0: радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, в продолжении понедельника в нашем городе будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Где жить с комфортом? И как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
7: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
5: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах! И медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
10: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договор. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

0: безупречный вкус в музыке. В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Запрет на вывоз авиационного керосина из России, в том числе купленного на биржевых торгах, введен до 30 ноября включительно. Об этом сообщили в правительстве России. Исключения сделаны для топлива в технологических емкостях, используемого воздушными судами в пути следования, для партий, уже помещенных под таможенную процедуру, и для поставок в рамках межправительственных соглашений. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С 1 июня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказывать с доставкой на дом. Продажа теперь разрешена только в стационарных магазинах. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Новые правила распространяются в том числе на безникотиновые устройства. Гидрометцентр сообщила о введении в Ростовской области оранжевого уровня погодной опасности. Причина – прогноз сильных дождей, грозы с градом и шквалистого ветра. Оранжевый уровень означает, что на территории региона ожидаются метеорологические явления, которые могут нанести ущерб, либо отдельные опасные явления, либо сочетание факторов, каждый из которых по отдельности не считается опасным, но вместе создает угрозу. Жителей просят быть внимательными на улице, а водителей соблюдать осторожность, снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. С середины июня в Ростове-на-Дону введут новые ограничения движения на нескольких улицах. С 16 июня по 20 декабря будет кратковременно перекрываться движение по переулку Семашко на участке от Пушкинской до Максима Горького. Также вдоль строения номер 61 по переулку Семашко ограничат остановку и стоянку транспортных средств. 16 июня по 1 августа полностью закроют движение по улице Павлодарской на участке от дома номер 17 до створа номер 25 из-за благоустройства территории и ремонта дороги. Кроме того, с 17 июня по 1 сентября ограничат проезд по участку проспекта Ворошиловского от улицы Седова до площади Гагарина в связи с ремонтом автомобильной дороги. Жители и гостей города просят заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений. Мороженое полезно тем, что содержит источники кальция и белок, которые легко усваиваются. Кроме того, это лакомство приносит удовольствие, которое снижает уровень стресса, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова. При этом врач отметила, что мороженое содержит большое количество сахара и животных жиров, а это снижает пользу для организма. Кроме того, большинство магазинных сортов содержат смеси рафинированных растительных масел, стабилизаторы и ароматизаторы. Это тоже нивелирует пользу мороженого. В завершении выпуска о курсах валюты, о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. В эти минуты в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями и плюс 15 по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: К 11 часу понедельника ситуация на дорогах Ростова-на-Дону стабилизировалась и на этот час оставляет 3 балла по данным Яндекс.Карт. На улицах города местами затруднения. Придется задержаться на 10 минут на Малиновского, Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. 5 минут потратите на проспекте Стачки от улицы Мопра до Спартаковской улицы. Столько же времени затратите на улице Немировича Данченко от Цезаря Кунникова до площади 2-й Пятилетки и на 56-й армии от Дачной до улицы Вавилова. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю.ру. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю.ру. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
4: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. С наступлением сезона отпусков россияне чаще покупают билеты, бронируют гостиницы и оформляют онлайн-заказы. На этом фоне традиционно растет активность интернет-мошенников, пишет газета.ру. Этой весной объем спама на туристическую тематику вырос на 12% по сравнению с февралем. Ну а число рассылок, связанных с авиаперелетами, увеличилось на 17,5%. Мошенники используют тему бронирования, возврата средств, кэшбэка и скидок, создавая письма, которые внешне практически не отличаются от сообщений авиакомпаний, отелей и популярных онлайн-сервисов. Одной из самых распространенных схем остаются уведомления о якобы возникших проблемах с бронированием или оплатой поездки. Пользователи убеждают перейти по ссылке для подтверждения данных или повторной оплаты, после чего они попадают на поддельные сайты и вводят реквизиты банковских карт. Более 7 тысяч российских туристов посетили КНДР в прошлом году. Об этом в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Он отметил, что это направление становится все более популярным благодаря интересу к культуре Северной Кореи и разнообразию видов отдыха. От горнолыжного курорта Масикрён до прибрежной туристической зоны в городе Вонсан. Ранее в правительстве сообщили, что Китай занял 3-е место в рейтинге самых популярных и востребованных зарубежных направлений у российских туристов в начале этого года. Популярности этой страны способствует продление безвизового режима для граждан России до 31 декабря 2027 года.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, в продолжении понедельника в нашем городе будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о людях. Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 273 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в опросе Superjob. Счастье в денежном эквиваленте за год подорожало на 6% с 253 тысяч до 273 тысяч рублей. При этом мужчинам для счастья требуется заметно больше денег, чем женщинам – 309 тысяч против 240. Запросы растут с возрастом. Респонденты до 24 лет считают, что для счастья им нужно 220 тысяч рублей в месяц, а участники опроса старше 45 лет мечтают о 285 тысячах. На представление о необходимости для счастья доходе влияет и текущая зарплата. Те, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, хотели бы получать 223 тысячи рублей в месяц. У респондентов с доходом от 150 тысяч рублей запросы выше 337 тысяч. Среди крупных городов первое место по уровню запросов вновь заняла Москва. Жителям столицы для счастья нужно 295 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказался Петербург, на третьем – Владивосток. Далее следует Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа и Тюмень. Самые скромные запросы в Кирове – 216 тысяч рублей в месяц. Суммы ниже среднего также назвали жители Томска, Барнаула и Липецка, ну а наибольший прирост за год показали Екатеринбург, Казань и Иркутск.

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по паддлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, в продолжении понедельника в нашем городе будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
0: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 пятерки 2.
7: Окошкина.
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доказ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра. Диван и детская моя. Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
4: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. В Японии появился экспериментальный сервис Uber Drift, который предлагает клиентам дрифт-сессии. Пассажиры смогут опробовать сервис с 3 июня по 1 июля. Для этого им нужно будет забронировать сессию. Заезд продолжительностью 90 минут совершат на треке Imabara Twin Circuit. Он обойдется в 300 тысяч йен, это около 14 тысяч рублей. Автомобиль будет водить один из лицензированных пилотов Formula Drift. Он покажет клиенту, как нужно ездить. Клиент же сможет наслаждаться экстремальной ездой в качестве пассажира. СМИ отмечают, что количество дрифт-сессий ограничено. Если записаться на них не получится, желающим попробовать дрифт рекомендуют поиграть в недавно вышедшую видеоигру Forza Horizon 6, навеянную японской автокультурой. Кроме того, некоторые туроператоры организуют дрифт Токио для путешественников. Его проводят прямо на улицах города, используя GDM-машины. Во Франции установили крупнейший многоквартирный дом, распечатанный на 3D-принтере. В трехэтажном доме располагается 12 квартир из категории «социальное жилье». Дом напечатали за 34 дня, хотя изначально предполагалось, что этот процесс займет около 50 дней. Остальные этапы строительства – монтаж крыши, установка окон и другое – начались в марте 2025 года и завершились в начале 2026. Дом стал первым зданием во Франции, где все несущие конструкции были напечатаны прямо на строительной площадке. Отмечается, что дом стоит рядом с почти идентичным зданием, построенным традиционным способом, что заняло на 3 месяца больше.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Малый кукурузный остров.
2: Малый кукурузный остров находится в Карибском море неподалеку от побережья Никарагуа. Когда-то он был британской колонией, поэтому большинство местных жителей имеют английские фамилии и в культурном отношении гораздо ближе к обитателям других англоязычных островов Карибского бассейна, нежели к жителям Никарагуа, в состав которой сегодня входит эта территория.

0: Узы там как раз и нет. Тем интереснее. Ждешь увидеть кукурузные поля, а вокруг растут только манго и кокосы. Популярность малого кукурузного острова как тропического курорта постепенно растет. Особенно среди американских туристов. Впрочем, пока острову удается избежать участи массового места отдыха, а на маршрутах больших круизных лайнеров он не значится. Тем лучше для тех, кто все же доберется до этого места. На острове совершенно нет дорог и автомобильного движения. И несмотря на то, что окружающий остров Коралловый риф уступает по красоте более известным карибским соседям, Малый кукурузный остров располагает к полноценному отдыху вдали от цивилизации и позволяет узнать изнутри жизнь островитян с ее неспешным ритмом и нехитрыми радостями.
1: Открывая острова на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
1: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с «Альфа-масштабом» по всей России. «Альфа-банк» – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Радио «Монте-Карло» представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
6: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
8: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
9: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
8: Je ne sais plus comment te dire.
9: Rien que des mots.
8: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, северо-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. Завтра будет малооблачно и плюс 22 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте.
4: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Universal Television работает над мини-сериалом по мотивам хоррора «Птицы» Альфреда Хичкока. Главную роль исполнит звезда сериалов «Наследники» и «Во всем виновата она» Сара Снук. Шоураннером и сценаристом назначен автор «Хранителей HBO» Том Спейзерли. Оригинальный фильм вышел в 1963 году и был экранизацией рассказа Дафны Дю Морье. Сюжет описывал нападение обезумевших птиц на жителей маленького городка на Аляске. Разрешить ситуацию и одновременно выжить пытается главная героиня, мировая судья Мира Месси. Точная дата релиза неизвестна, один из продюсеров сериала числится Дэвид Хейман. В интернете стал доступен трейлер боевика «Гражданин Мститель», 37-й по счету фильм немецкого постановщика Уве Болла. Главную роль в проекте исполнил Арми Хаммер. По сюжету наемник Сандерс вершит правосудие и привлекает внимание общественности. Параллельно на героя объявляет облаву Интерпол и полиция. Релиз в зарубежном прокате запланирован на лето. Для Хаммера это один из первых фильмов после обвинений в сексуализированном насилии. Ранее стало известно о потенциальном участии актера в российском триллере «Альтернатива».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за

0: 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
7: столько
6: в богатстве?
7: Условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
10: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО Альфа-банк.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, северо-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. Завтра будет малооблачно и плюс 22 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 5-2.
6: Окошкина. Бью. Это красота твоего тела. Бью. Это философия осознанного движения. Бью. Это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры. Индивидуальный подход. Бью.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
4: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
5: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
6: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Дуа Липа вышла замуж за Калума Тернера. Певица и актер обменялись клятвами 31 мая в старой ратуше Марилебон в Лондоне. Как сообщается, церемония была скромной, на ней присутствовали лишь близкие друзья и родственники молодоженов. Но в сети уже появились фотографии со свадьбы. Старая ратуша Марилебон – излюбленное место для бракосочетания знаменитостей. В этом же здании состояли свадьбы Пола Маккартни и Лиама Галлахера. Но скромной церемонии для своих Липа и Тернер ограничиваться не стали. Скоро у них должно состояться настоящее пышное торжество. Оно пройдет на Сицилии, продлится 3 дня. По слухам, там должен будет выступить Элтон Джон. Липу и Тернера впервые заметили вместе с января 2024-го, 2 года назад. Незадолго до этого, в декабре 23-го, певица рассталась со своим предыдущим бойфрендом, режиссером Романом Каверсом. По слухам, Липа даже успела познакомить его с родителями. Однако все же решила разойтись с ним, потому что карьера для нее была важнее, чем личная жизнь. Буквально через месяц нашла новую любовь. В декабре 24-го пошли слухи о помолвке Липы и Тернера. В июне 25-го певица подтвердила эту информацию. Калум Тернер – британский актер и модель. Он исполнил главную роль в мини-сериале «Властелины воздуха», а также сыграл Тесуаса Саламандера в фильмах «Фантастические твари. Преступления Грандевальда» и «Фантастические твари. Тайны Дамблдора». Сейчас Apple TV готовит к выходу научно-фантастический сериал «Neuromancer» с участием Тернера. Дата премьеры пока не сообщается.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Радио «Монте-Карло» представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
3: Музыка.

0: Радио Монте-Карло. Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, северо-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла. Завтра будет малооблачно и плюс 22 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

радио «Монды».

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Тренд «Вимси» набирает популярность среди зумеров, миллениалов и зелениалов. «Вимси» олицетворяет игровой спонтанный, почти инфантильный, мистический подход к жизни. Взрослые люди носят яркие вещи, танцуют в любое время дня, занимаются забавными или творческими занятиями, а также романтизируют повседневность, покупают причудливые вещи, которые понравились бы и ребенку, и подростку. Приверженцы тренда говорят, что это помогает им справляться с тревожностью и дарит ощущение автономности. Так, 39-летняя Лиз Планк из Лос-Анджелеса рассказала, что в начале года была не в духе из-за ряда неприятных событий, но с помощью бесхитростных шагов ей постепенно удалось улучшить свое состояние. Сначала она начала спать у Айсми пижаме с оборками, а потом приобрела очаровательное приспособление для приготовления кофе. По данным Google Trends, в англоязычном сегменте за год пользователи стали в два раза чаще искать слово «Айсми». TikTok хэштег тренда набрал более 300 тысяч публикаций. Торговая площадка Etsy, известная своими необычными товарами, например, изделия ручной работы «Винтаж», указала на рост поисковых запросов, связанных с новым трендом.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Эйфелева башня. Самая узнаваемая достопримечательность в мире, символ Парижа и Франции, Эйфелева башня, была построена в 1889 году для Всемирной выставки в честь столетия Французской революции. Руководителем проекта был назначен архитектор по имени Гюстав Эйфель, в честь которого башня и получила свое название. Сам же конструктор называл свое детище просто 300-метровая башня, а в шутку – самым высоким в мире флагштоком. Стоимость строительства этого грандиозного сооружения обошлась городу и инвесторам почти 8 миллионов франков. Однако три четверти этой суммы вернулись в бюджет уже в первый год после того, как Эйфелева башня была открыта для посещения. По первоначальному плану башню должны были демонтировать через 20 лет после ее постройки. Но наступила эпоха развития радио, на вершине Железной дамы, как назвали ее местные жители, были установлены антенны, и Эйфелеву башню было решено оставить на своем месте. Этот факт, как и само появление в Париже Железной башни, возмутил творческую интеллигенцию Франции. Более 300 композиторов, художников и писателей, среди которых были Александр Дюма сын, Ги де Мопассан и Шарль Гуно, отправили в мэрию города гневные письма, требуя убрать из Парижа конструкцию, которую они называли бесполезной, чудовищной и смехотворной. Существует городская легенда, что Ги де Мопассан регулярно обедал в ресторане Эйфелевой башни. А на логичный вопрос, зачем он это делает, если памятник ему настолько неприятен, писатель отвечал, что это единственное место во всем Париже, откуда это железное чудовище не видно. Во время немецкой оккупации 40-го года Франция едва не лишилась своего символа. Адольф Гитлер приказал взорвать Эйфелеву башню, однако приказ его так и не был приведен в исполнение. Причем, посещая Париж, Гитлер изъявил желание подняться на вершину башни, но не смог этого сделать, так как французы специально повредили привод лифта прямо перед приездом фюрера. Жители города тогда гордо говорили, что Гитлер завоевал Францию, но так и не смог завоевать Эйфелеву башню. После освобождения страны от фашистской оккупации лифт снова заработал, и теперь любой желающий может посетить главный символ Парижа. За всю историю существования Эйфелевой башни в ней побывало более 300 миллионов человек, что делает ее самой посещаемой достопримечательностью в мире. Чудеса света на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя.

0: Покупателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по падлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+.
3: Слушайте радио «Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове будет переменная облачность до 16 градусов тепла. Завтра в городе малооблачно, температура воздуха утром плюс 17, днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договор. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ». Это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ». Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про общество. 57-летний Сунил Джозеф из Индии собрал самую большую в мире коллекцию бумажных стаканчиков. Его рекорд зафиксировали специалисты книги рекордов Гиннесса. Коллекция Джозефа насчитывает 858 разнообразных бумажных стаканчиков объемом от 5 до 500 миллиграмм. Причем это экземпляры с 31 страны. По мнению Сунила, благодаря целеустремленности и дисциплине можно достичь любой цели. Помимо бумажных стаканов, индиец собирает и другие предметы. В 2013-м Джозеф уже попадал в книгу рекордов Гиннесса как владелец самой внушительной коллекции телефонных карт. 5986 штук, но со временем его рекорд перебили. Китайский блогер-инженер Син Джи Лэй построил для своих котов настоящую баскетбольную арену. Блогер установил в зале трибуны, игровую площадку с паркетом, щиты с кольцами, экраны, а также нашел маленькие мячи. По словам Джи Лэя, он работал над этим проектом 3 месяца. Блогер поделился в своих соцсетях результатом. В ролике он играет со своим котом. Баскетбольная арена – не единственное творение для кошек. Инженер уже несколько лет работает над проектом целого кошачьего города. С маленьким функционирующим метро, домом со своей уменьшенной копией внутри, банком, кинотеатром, супермаркетом, кафе, Маунт-Дональдс и другие. Помимо городка, для своих питомцев Джи Лэй занимается благотворительными проектами. Он строит утепленные домики для бездомных кошек.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове будет переменная облачность до 16 градусов тепла. Завтра в городе малооблачно, температура воздуха утром плюс 17, днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш Кар».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага, новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг» с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3552.
6: Окошкина.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
9: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
10: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторанов ТОП-39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 5 часов вечера.
2: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Миноборнауки изменила порядок приема в аспирантуру. Теперь подать заявление можно через госуслуги, лично в ВУЗе или через Почту России. При этом подача документов через информационные системы самих университетов больше не предусмотрена. Основные правила приема, сроки подачи заявлений и зачисления остаются прежними. По данным Миноборнауки, число аспирантов в российских вузах за последние 5 лет выросло на 44%, до 126 тысяч человек. В Ростовской области сегодня до конца дня объявлено штормовое предупреждение. По данным Ростовского гидрометцентра, сегодня местами в области ожидается комплекс метеорологических явлений. Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 23 метров в секунду. Жители региона просят быть внимательнее и осторожнее. В Ростовской области в День многодетных семей, который отмечался 30 мая, еще 10 семей получили микроавтобусы. Об этом сообщается на сайте Донского правительства. Ключи от новых машин по поручению губернатора Юрия Слюсаря вручила замглавы региона Олеся Старжинская. Автомобили передали семьям из Константиновского, Багаевского, Миллеровского районов, а также из Таганрога, Волгодонска, Зверева, Батайска, Ростова и города Шахты. Программа обеспечения многодетных семей вместительным транспортом действует в Ростовской области по поручению губернатора уже несколько лет. За это время микроавтобусы получили 216 семей. День многодетных семей – новый региональный праздник, учрежденный в прошлом году по предложению участниц первого женского форума «Женщины-доны. Душа региона». Сейчас в Ростовской области проживает 57 тысяч многодетных семей. Более половины опрошенных россиян иногда используют перерыв на еду как способ сбежать от работы. Чаще всего о еде вспоминают ближе к обеду, так ответили 44% опрошенных. Еще четверть думают о ней до начала рабочего дня, каждый седьмой уже в первый рабочий час. Половина опрошенных признали, что настроение во время перерыва им лучше всего поднимает домашняя еда. Она дает ощущение своего пространства даже на работе. Готовую еду из супермаркета, кафе или кофейни рядом выбрали 37%. Для них такой перерыв превращается в маленький выход. Доставку отметили четверть, а она воспринимается как забота о себе. По данным Центробанка России, курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. В Ростове 19, тепла, облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра днем ясно и плюс 22. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается 5 баллов. Движение плотное на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина простоите около 20 минут. Задержит у Малиновского от проспекта Стачки до Портовой, стороны Советова до заезда троллейбусной. Постоять придется на Вятской, Чербакова до 50-летия Россельмашин, проспекте Театральном от Большой Садовой до Красноармейской. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама. Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ-завод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера». Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаремстрой».
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-542-69. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
8: Я без него никуда не поеду.
9: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Paramount Pictures представила новый тизер комедии «Очень страшное кино 6». В нем показали пародию на фильм ужасов «За кулисы реальности», основанного на популярной одноименной городской интернет-легенде «Трипипасте». Премьера «Очень страшного кино 6» состоится 12 июня. К ролям Бренды и Синди вернулись главные актрисы франшизы Реджина Холл и Анна Фэрис. Над картиной работали авторы оригинального «Очень страшного кино» Марлон Шон и Кинан Айвори Уэйнс. В фильме будут пародировать и другие ужастики, например, «Собирателя душ», «Улыбку» и «Недавних грешников». «Очень страшное кино» вышло в 2000 году, стала пародией на популярные слэшеры того времени «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Всего во франшизу «Очень страшное кино» вошли 5 кинокартин. Номинантка на «Оскар» за фильм «Сокровище» Габри Сидипа снимается в готической драме «Розовая луна». Она расскажет об одинокой сотруднице службы пробации из Северной Каролины, которая заводит роман с условно-досрочно освобожденным. Отношения с мужчиной, который должен быть стать ее подопечным, перерастают в одержимость и ставят под угрозу карьеру героини. В основу ленты, как заявили авторы, ляжет реальная история. Габри сыграет в «Розовой луне» свою первую главную драматическую роль со времен «Сокровища». Фильм, который сделал артистку знаменитой, вышел в 2009 году. Сейчас актриса также снимается в очередном сезоне «Американская история ужасов». Недавно она дебютировала как режиссер полного метра с фильмом «Be Happy». Съемки «Розовой луны» начнутся уже в этом году в Джорджии.

0: меню на радио Монте-Карло. Жареный цыпленок с чесноком и травами. В фильме «Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту» обычная секретарша Джули Пауэлл бросила себе вызов. За год она приготовила 524 блюда по рецептам знаменитого повара Джулии Чайлд. Один из этих рецептов – жареный цыпленок с травами и чесноком. Чтобы приготовить это блюдо дома, нужно замариновать цыпленка в смеси лимонного сока, чеснока, тимьяна и розмарина. Затем запечь мясо на подушке из лука, смазывая оставшимся маринадом и оливковым маслом. Время запекания – примерно час и 15 минут. Потом в форму вливается бульон, и цыпленок продолжает запекаться еще полчаса. Блюдо из фильма «Джули и Джулия» — это символ упорства. Так авторы фильма показывают, что любой человек может стать в чем-то мастером, если у него есть желание и терпение. Сама Джулия Чайлд работала в разных сферах, не связанных с кулинарией. В 32 года она решила пойти учиться в кулинарную школу и тогда нашла свое призвание. По окончании школы Джулия приняла участие в создании поваренной книги, которая стала бестселлером в Штатах. После этого она снималась в программе «Французский шеф-повар», выпускала новые книги и выступала на телевидении. Джулия Чайлд стала первой женщиной в зале славы Кулинарного института Америки. За свою работу она получила главную награду Франции – Орден Почетного Легиона и попала в Национальный зал славы женщин США. Киноменю на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Вы слушаете радио.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Первое правило. Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове будет переменная облачность до 16 градусов тепла. Завтра в городе малооблачно, температура воздуха утром плюс 17, днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
5: Реклама.
6: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
6: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
6: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
7: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК 10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: СК-10.
9: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
10: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
11: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
13: Окошкина! Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяни 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит до конца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».
3: Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz.

0: безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Владимир Путин поручил создать схему страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Президент ждет доклад правительства до 1 сентября. Также глава государства призвал изучить случаи, когда местные власти не могут исполнять судебные предписания из-за нехватки средств. Кроме того, в списке поручений оказания мер соцподдержки гражданам Дагестана и Чечни, жилье которых было повреждено или утрачено из-за наводнений в марте-апреле. Еще президент рекомендовал Верховному суду изучить, как предоставляются средства на жилье детям-сиротам. Жители и гости Ростова предупреждают о предстоящих ограничениях движения в центре города. С 3 июня до 30 августа будет закрыт ряд улиц, где будут проводиться дорожные работы. Ограничения затронут следующие участки: улица Береговая на отрезке от Нижней Бульварной до строения номер 67 по улице Береговой, а также участок от улицы Береговой до строения номер 55 на улице Береговой. Улица Красноармейская, движение будет ограничено на отрезке от строения номер 5 по Красноармейской до Халтуринского. Кроме того, будет закрыта крайняя правая полоса на улице Красноармейской в районе домов номер 16-18. Городская администрация уже заработала на нарушениях 32 миллиона рублей за первый квартал. Напомню, что с 1 апреля водители должны заплатить 3000 рублей, а не 1500, как раньше. По итогам трех месяцев этого года бюджет пополнился на 32 миллиона рублей за счет штрафов. При этом доходы от самих парковок оказались гораздо ниже. Водители называют несколько причин большого количества нарушений. Во-первых, в городе не хватает паркоматов, а во-вторых, частые перебои с интернетом мешают вовремя оплатить стоянку через мобильные приложения. Согласно исследованию, только четверть опрошенных уверены, что сегодняшние дети живут счастливее, чем они сами в юные годы. Противоположной точки зрения придерживаются каждый второй. Любопытно, что россияне со средним профессиональным образованием чаще называют нынешних детей более счастливыми, чем выпускники вузов. Аналитики отмечают, что за все время проведения подобных опросов неизменно одно – россияне склонны идеализировать свое детство и критиковать новое поколение. В качестве типичных аргументов приводятся, например, что нынешние дети слишком много времени проводят за гаджетами, тогда как в детстве опрошенных с улицы нельзя было согнать. По данным Центробанка России, курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. В Ростове облачно, плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем малооблачно, плюс 22. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час. Obsession.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 6 баллов. Движение плотно на Вятское, от Щербакова до Днепровского переулка простоится не менее 20 минут. Проспект Шолохова задержит также над площадью Энергетиков до Октябрьской площади, Малиновского от проспекта Стачки до Портовой. Постоите на Театральном от Большой Садовой до площади Химика, Ворошиловский проспект задержит на участке от улицы Седова до площади Гагарина и Соколова от Лермонтовска до Станиславского. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: СК-10.
6: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Оказывается, что добиться успеха в своей сфере не надо стремиться к идеалу. Авторов нового исследования заинтересовала научная работа, посвященная рыболовам. Согласно ей, рыбаки, которые перестают искать лучшее место для клёва, обычно ловят больше рыбы, чем все остальные. Иначе говоря, достижения таких фаталистов относятся к категории выше среднего. Ученые решили проверить, применима ли такая стратегия к другим сферам жизни. Они разработали математическую модель для изучения роли амбиций. Команда придумала сценарий, в который люди имеют разные ожидания от какого-то процесса. Затем данные соотнесли с вероятностью получения вознаграждения. Иногда награды были маловероятными. Например, предприниматель имел шанс стать миллиардером, в других случаях успех не являлся чем-то экстраординарным. Человеку удавалось найти в магазине нужную книгу, если верить результатам исследования. Оптимальная удовлетворенность возможна тогда, когда планка ожиданий находится на уровне выше среднего, но и не слишком высоко. Те же, кто был чересчур амбициозен, в среднем добивались меньшего успеха, чем те, кто был недостаточно амбициозен. Авторы уточнили, что наша жизнь куда сложнее математических расчетов. Например, их модель не подходит для принятия судьбоносных решений вроде выбора партнера.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Гран-Канария. Главным островом Канарского архипелага считается созвучный с ним по названию Гран-Канария, поскольку там расположена столица архипелага Лас-Пальмас. Этот город стал многонациональным, потому что помимо дорогих отелей и пляжей, в нем находится оживленный порт. В конце прошлого века он был одним из самых активных в мире, что и послужило причиной переселения в Лас-Пальмас людей со всего мира. Сейчас там живут выходцы из Африки, Китая, России, Ближнего Востока, Кореи и Индии. Впрочем, и туристов на Гран-Канарии предостаточно. Этот остров полюбился европейцам не меньше, чем расположенный неподалеку Тенерифе, да и причин посетить его тоже немало. Во-первых, официально признано, что Гран-Канария обладает самым благоприятным климатом в мире. К такому выводу пришли ученые из Сиракузского университета США. Во-вторых, если Тенерифе — это остров вечной весны, то Гран-Канария — остров вечного праздника. Там ежегодно проводится одно из крупнейших парусных событий в мире — Атлантическая регата, в которой принимают участие до 230 яхт. Также остров славится своим карнавалом, вторым по красочности и масштабу после бразильского. Кроме того, на Гран-Канарии каждый год проводится фестиваль танца, джазовый и оперный фестивали, а также международный кинофестиваль. Но все-таки самая интригующая достопримечательность Гран-Канарии — это остров-призрак Сан-Барандон. Уже много веков он периодически появляется у берегов главного Канарского острова. Есть сотни документов и свидетельств, в которых люди утверждают, что видели Сан-Барандон своими глазами. Кроме того, периодически после шторма на Гран-Канарии находят прибитые течением ветки, необычные фрукты и целые деревья, аналогов которым нет на Канарском архипелаге. Но ученые продолжают настаивать, что таинственный остров не более чем мираж, связанный с эффектом отзеркаливания или скоплением облаков на горизонте. В любом случае, самый верный способ разгадать загадку — это посетить Гран-Канарию.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
1: Радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове будет переменная облачность до 16 градусов тепла. Завтра в городе малооблачно, температура воздуха утром плюс 17, днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг» с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
7: Окошкина. Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
8: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
11: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
10: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
11: Королева 1D.
12: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
13: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
14: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе доганоса. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Иран прекратил переговорный процесс США на фоне обострения ситуации в Ливане. Об этом сообщило агентство ТАСС НИМ в своем телеграм-канале со ссылкой на источники. Тегеран также заявил о готовности к блокировке Ормузского пролива, расширению активности на других направлениях, включая Баб-эль-Мандебский пролив. В Ростове с 15 июня по 6 июля пройдут масштабные отключения горячей воды, предупреждают в ростовских тепловых сетях. Под отключение попадают три зоны. Это северный жилой массив в границах Капустина, Пацаева, бульвара Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венера, Каракумская, проспектов Королёва, Космонавтов, а также Волкова. Микрорайон Темирней, границы Люлюшенко, Миронова, Думенко, территория у проспекта Ленина, Нансена, Ахтарский, Текучева, Мечникова, Стадионная, Шабалдаева, Профинтерна, Галан, Ларина, Погодина, Нариманова, проспект Нагибина, Новатор, Рубова и переулок Актюбинский. На пост замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области назначили участника президентской программы «Время героев» Святослава Харитонова. Соответствующий указ подписал губернатор Юрий Слюсарь. Уроженец Камень-Шахтинского Святослав Харитонов в рамках президентской программы проходил стажировку под руководством главы региона. Он ознакомился с работой областных властей, а также поделился собственным опытом, представил свои предложения. Новый замруководителя Донского министерства сельского хозяйства и продовольствия ранее был удостоен ордена мужества, медали за отвагу и медали Суворова. Уровень безработицы в России составляет примерно 2,2%. Это минимальный показатель с 1991 года. Об этом сообщили в ОФЦИОМ. Уровень безработицы сохраняет минимальные значения за почти 35 лет. По информации ОФЦИОМ, у 76% опрошенных россиян в окружении нет ни одного знакомого, потерявшего работу за последний месяц. Среди всех европейских стран именно Россия лидирует по низкому уровню безработицы. Для сравнения, в Китае доля безработных составляет 5%, в Соединенных Штатах 4,5%. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о рекордно низкой безработице в России, которая составляет около 2,2%. Экономика страны продолжает расти. ВВП увеличился на 1,8%. По данным Центробанка России, курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. В Ростове 16 теплоулочно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, днем будет ясно, плюс 22. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает вечерний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. В городе местами затруднения. На проспекте Чехова от Пушкинской до улицы Станиславского простоите 15 минут. Проспект Соколова от Пушкинской улицы до Станиславского задержит вас на 10 минут. Столько же времени простоите на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова. И 5 минут задержитесь на Нансена-Юг от окраины до Курской улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: СК-10.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера». Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. С 1 июня дети от 10 до 16 лет смогут ездить самостоятельно более чем по 20 маршрутам поездов, в том числе на «Авроре», «Буревестнике» и «Ласточке». За детьми в пути будут присматривать начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 дня до отправления. На станции прибытия ребенка передадут встречающему указанному в заявлении. Раньше услуга была доступна только в Сапсане. Там она появилась в 2013 году. В среднем год ее оформляют около 300 родителей. Отдых под Калининградом стал дороже поездки в Сочи для россиян. Южно-российский город по ценам на посуточную аренду обогнал Зеленоградск. Средняя стоимость аренды жилья в Зеленоградске – 8200 рублей. В Сочи же средняя цена – около 6200 рублей, а в Крыму – менее 5000. В Дагестанском Каспийске – 4200 рублей. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин объяснил цены при Балтийском городе ограниченной гостиничной базой и коротким сезоном. По его словам, в Зеленоградске представлены отели 3-4 звезд за почти одинаковую стоимость. При этом апартаменты, квартиры дешевле гостиниц почти вдвое.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления.

0: И на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
11: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове будет переменная облачность до 16 градусов тепла. Завтра в городе малооблачно, температура воздуха утром плюс 17, днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
7: Окошкина.
8: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8 863 309 0404. ВОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
10: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про общество. В обществе стало больше индивидуалистов и меньше влюбленных людей, об этом говорят ученые. Исследователи провели опрос среди 60 тысяч взрослых людей из 81 страны. Возраст респондентов варьировался от 18 до 90 лет. Все они состояли в отношениях от нескольких недель до нескольких лет. Добровольцы анонимно описывали свою любовь к партнеру. Они оценивали чувства по пятибалльной шкале. Признавались в том, насколько согласны с утверждением: «В духе я чувствую глубокую эмоциональную связь с этим человеком, и я намерен сохранить отношения». Попутно все заполняли опросник, посвященный индивидуализму. Согласно результатам опроса, участники с более индивидуалистическим мышлением менее остро ощущают романтическую привязанность. Причем пол, возраст и экономический статус мало влияют на эту закономерность. Ученые полагают, что людям важно не только уделять время саморазвитию, но и учиться воспринимать себя как часть большого сообщества. Возможно, это поможет достичь баланса между индивидуализмом и принятием собственной уязвимости.

0: Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
9: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Радио «Монте-Карло» представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
5: Радио «Монт».

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове будет переменная облачность до 16 градусов тепла. Завтра в городе малооблачно, температура воздуха утром плюс 17, днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш Кар».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш».
4: Ага, новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер «Джетур Дэшинг» с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3-5-2.
6: Окошкина.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
2: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Сэм Левинсон, создатель, сценарист и режиссер сериала «Эйфория», объявил, что шоу завершится на третьем сезоне. «Эйфория» выходила 7 лет. Первый сезон выходил с июня по август 2019-го, второй зимой 2022-го. Третий стартовал 12 апреля, завершился 31 мая. После череды громких премьер 2026 года новый сезон «Эйфории» фильм «Вот эта драма», вторая часть «Дюны. Одиссея» Кристофера Нолана, Зендея планирует взять паузу и временно исчезнуть из публичного пространства. В недавнем интервью актриса призналась, что боится надоесть зрителям и очень ценят их поддержку. Кинокомпания Black Bear Pictures опубликовала первый отрывок фильма «Настройщик» Дэниела Роура. Картину показали в январе на фестивале Sundance, а в широкий прокат она вышла 29 мая. По сюжету талантливый настройщик пианино обнаруживает, что его профессиональные навыки, особая чувствительность звуку идеально подходят для вскрытия сейфов. Это открытие полностью меняет его жизнь. Роль одаренного настройщика Ника, когда-то мечтавшего о карьере пианиста, но страдающего от непереносимости громких звуков, исполнил Лео Вудл. Его наставника, опытного мастера Гарри Хоровица, сыграл Дастин Хоффман. В фильме также снялись Тола Фельдшеру, Жан Рено и Лео Расс.

0: Стоимость тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сберайди. Подробнее sbermobile.ru.
1: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Время джаза на радио «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-1320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

радио «Монте-Карло».

0: Радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.